0: все остерхицы на вестку.
1: А я все оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить кого-то в тих дописе.
1: Пардон, пардон, там я едем, и цвет.
0: Но само же не знамена, Эльян Макгрегор.
1: Конуша страна, це по Эмилия Марти, Эвгения Монтес. Не подписи
0: кривите. Але то Эльян Макгрегор.
1: Але спи. Эльян Макгрегор, шреки не скрети.
0: Мозовчини.
1: Висте ком янгела.
0: Учерно и окко нити.
1: Эльян Костя, завети ерше, своя кэнси Фердинандови. На розене блоку вет 20-го листопада узумнате 16. А в нацетим записе то ле. Номен инфантис Фердинанд Макопулос, творус, эманчельский отец и механ, натер Элина Макопулос.